0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Радио Маркер.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Доконда. Кечирасыз. Ана узик канча турады? 30000. Ана у билагузикчи? 2 ланаты.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich. Xonim, eringizga tinchlik kerak. Siri ham hayajonlanmasin. Yaxshi, doktor, lekin men yangi palto olmasam hech iloji yo'q.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Радио Маркер.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Ofitsiant, pashchalaringiz juda ham jonimga tegdi. Qaysi biri? Aniq ko'rsating, ushab o'ldiraman.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: В столице 13 часов.
2: Маркет радиосе.

0: sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио Маркет.

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: To qo'shiq bilamizku.
4: Ya, o'shani aytamiz-da.

спасала. А что теперь? От любви к тебе снова лечусь. А помнишь наши разговоры? Я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признай всем, давно я так не ошибался. Я опять выбрал не ту.